0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Now this song for you. Ждать. Meaning wait.

0: We are having an energy crisis here. A hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something. You wanted capitalism? You got capitalism. Now enjoy what you ask for. Commercials!
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
4: Top quality music для восточной

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hi everybody! This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Калинка, малинка, малинка моя, хап, хап, хап!

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: История из жизни. Ужин с подружкой в пятницу вечером. Я
2: Руслана here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't

0: Kalohe!
1: Hello, this is Kristina from Poland.
2: Ja uwielbiam to radio stację.
1: Vladivostok FM!
2: Vladivostok FM!
3: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We're gonna own it, motherfucking city! Все будет нашим!

0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.
2: Здравствуйте, мои дорогие друзья. Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый.

0: You're listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss carpet and borscht, sir, vareniki, smetana. I wanna send grapes to my mom and village. Hi, Vladivostok FM, community radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутый на зубах.

0: of a super classy touch limousine service. It's not so classy, and the driver was drunk, and he tried to touch me. Пшо нафиг, іде від скопина!
1: Hello, this is Christina from Poland.
2: Я ув'язням то радіостаціє.
1: Vladivostok FM!
2: Vladivostok FM!
3: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Стоя натреснутый на зубах.

0: эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Liberty City, the legend of перестройка and all the times. Кино with great song группа Крови.

Йоу, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город. Джи, встречайте русского парня. Салют всем блатным костям, йоу. We gonna own this motherfucking city. Джи, все будет нашим.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, форм. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду, совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
2: This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Hi, Vladivostok FM, Community Radio for Liberty City, bringing the Orange Revolution into every house in America. Music of Ukraine and Russia. Everywhere, Eastern Europe, here in Liberty City. This is Leningrad!

0: music in Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка.
2: The more you suppress people, the stronger the reaction will be. The greater the oppression, the bigger the explosion.

0: Liberty Music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: American dream. I want to be fat and afraid.

0: в Америку.
1: This is Vladivostok FM.
2: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется, все мы

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: This is Vladivostok. Where we go so far east, we end up in the west. You see, at the end, if you go too far, you end up somewhere different. Once you bomb children to preserve liberty, maybe you have a little problem. Think about it. If you still...
2: Hey, everybody! This is Marrakesh for you!

0: This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Особенно треснутый на зубах.

0: Штука Лохи!
1: Hello! This is Radio Vladivostok! It's freaking cold here. Ukraine is much warmer.
2: Ты ходишь ниже белья по квартире моей. Я понимаю, лето жарко, но меня пожалей.
1: I hope you are enjoying your new wildlife in this new wild west country. I'm wild and free!

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Oh, this town is crazy. Just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.

ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, оскомина треснутой на зубах.

0: Ruslana here! Hi everybody! I hope you like these tracks. If not, change the channel. I don't care.
1: Кто бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка. Оскомина треснутой на зубах.

0: Так двигались на восток и приплыли в Америку.
1: This is Vladivostok FM!
2: Now we hear some Kino, Liberty City!

0: energy crisis here, a hard energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Технология. Я хочу, чтобы мой мужчина был как можно ближе.
2: Давай поближе.
1: Еще ближе.
2: Приблизьтесь фолликулярно.
1: Такой близости мне недостаточно.
2: Это как раз то, в чем нуждается каждый мужчина. При создании этой бритвы мы учли все последние достижения науки и техники.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Экстремальный Excelsior 9.
1: 9 Blades of Glory.
2: Некоторые ученые работают над покорением космического пространства или в области нанотехнологии. А мы над улучшением приборов для бритья волос.
1: Excelsior Extreme 9.
2: Real men don't just shave their face.
3: Еще ближе.
2: Ваше лицо будет таким же гладким, как попка младенца. Нам всем известно, как женщины обожают попку младенца. Лезвие всего $18 за пару.
1: It's follicle clothes for extreme glory.
2: The Excelsior Extreme 9.
4: Hello, this is Christina from Poland.
5: Я увеличиваю то радиостанция.
4: Владивосток FM.
5: Владивосток FM.
6: Йо, физкульт, привет, Liberty City. Свободный город.
0: Ха. I saw this commercial for super classy touch limousine service. It's not so classy. And the driver was drunk. And he tried to touch me. Все нафиг. Идея скупина.
6: Чисто башки